В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

у нас британец Крис Авангарда, который замахнулся на инди-саунд, выдает нам сегодня свежую работу Concrete Professional. Релиз лейбла Hyper Real 24 апреля с презентом больше, чем за месяц. И не абы где, а гест-миксом в дэнс-департменте у Армина Ван Бюрена. Но сильного буста это не дало. И лишь 17 апреля, но до релиза, тем не менее, трек поддержали наши парни Swanky Tunes, следом Мартин Гаррикс. Ну а дальше как раз-таки понеслась Оливер Хелденс, Дэвид Гетто, EDX, DJ с Марса, ну и рекорд лап-шоу сегодня. Прямо сейчас ловите эту композицию здесь. Крис Авангарда, Concrete Professional.

0: Хусовый саунд, датированный 17 апреля, куча, что ожидаемо, саппортов, представил трек EDX, No Excuses, позже Self от Maguire в Punks Up, за день до релиза композицию подсвечивают Кенни Брайан, в день Свенки Тюнс, ну а следом не отстает и Армин Ван Бюрен в Dance Department. Прямо сейчас в Record Club Show Maguire, Ян Блонквист, Somebody for a Devil.
1: Record Club.

0: «Еще одна ночь без тебя», если переводить на русский язык. Мелодичный тег, как все мы любим, с презентом в Рекорд Гест Миксе 26 марта. Кстати, новый эпизод Рекорд Гест Микса сразу после Рекорд Клаб Шоу. Да ладно, к саппортам. В середине апреля трек поддержал Магвай, после Ники Ромеро, 18 числа Лукас и Стив, предрелизная сессия Спиннина 24 числа, то есть апреля, с релизом бразильцы Сильвер Панда, ну и прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Fiddles, Another Night Without You.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

Пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Ну, во-первых, я желаю всем отличного настроения и прослушивания Рекорд Гест Микса. А, конечно же, напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба, а также у меня в телеграм-канале все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И этот новый эпизод тоже там совсем скоро появится. А потому, как только вы увидите, что мы его дропнули, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте еще разок. Далее, как я уже говорил, Рекорд Гест Микс. Ну а меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд Клаб. Тим